0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: 101.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Парад 9 травня у Москві пройшов без воєнної техніки. Її показували на великому екрані. Але незмінно з Олександром Лукашенком.
2: Керівник Білорусі був у своїм амплуа. Заявивши, що навіть коли б його не поклікали, він би все одно приїхав у свою Москву.
1: Щоправда, експерти у гэтым моцна сумняюцца. Калі б не запрасілі, застаўся б дома. Бо ехаць у Москву на фоне сарванага перамір'я, пагроз Зеленскага і агульнай нестабільнасці ў свеце, лепш паляжаць на канапе ці ўзначаліць мітынг на плошчы перамогі ў Мінску.
2: Як ацэньваць сёлетнія мерапрыемствы ў Мінску і Москве? Тему абмеркавалі рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
3: Лукашенко, адмовившыся ад сваёй даўняй традыцыі, калі ён ўсё ж такі, як ён казаў, я мушу са сваім народам вот гэтую дату значную адзначаць, пасля 20-го года найперш едзе ў Москву, а потым ужо па такім, як кажуць, астаткавым прынцыпе, што там трапляецца, то ўжо свайму народу і выпадае. Сёлета ён увогуле там з такім прысяданнем і паклонам часово там, як я магу ў сваю Москву не прыехаць. І нават калі б там не запрасілі, я б там ўжо не ў дзверы, так в акно бы ўбіўся і гэтак далей. У той же час, вечером отсвяткаваўшы все ж таки у Мінску, на наступны день ён на свята стяга і герба, там державной символіки, не з'явіўся. Карці кажучы, ваше бачанне вось ўсёй гэтай ситуации, про што яна сведчыць, якія выснову вы з яе робіце?
4: Ну, яна сведчыць про тое, што реальнасць, конечно, змянілася з 20-го году. До 20-го году можна было не ездзіць в Москву, ну, а зараз уже, як той казаў, новлесабліш. Треба демонстраваць, як бы, залежнасць, треба демонстраваць лояльнасць. Але, ну, да речі, як мы бачым, не йому одному. Так, там не было, я не ведаю, ни Трампа, ни Макрона, ни... Але был Такаев, был Мерзиёев. Сдавалось б, яны не так залежать от Москвы, сдавалось б, не воюют их войски, як бы, ну, праз их, как бы не отбываются боевые деяния, не так они привязаны до Москвы и экономично. Але, ну вот, оказывается, что... И были вымушены, хотя такая там, до речи, рассказывал, что мне там люди казали, передайте Владимиру Владимировичу. Ну, вот, доводится такие, так сказать, поклоны робить. Ну, и Лукашенку доводится. Хотя вот, до речи, я зверну увагу, например, поравнание с заявами Вольфовича, дзерсакратара Рады Бяспекі перад святкаваннем, то і так, значыць, што вот вся Европа ішла на нас тады разам з Гітлерам. Ну, вот в Москве такого не было. В Москве как-то все поаккуратнее, там і з журналістамі паговорив, і такое, што, ну, мы за мир. Мы за мир, все, никто не хочет гинуть. Вот. То есть, вот такая расстановка акцентов. И навод вот эту ситуацию всю, так бы мовить, с погрозой украинского бомбования, с, так бы мовить, дозволом, таким пригожим жестом Зеленского, что я дозволяю парад провести. Ну, вот эту тему он никак не стал обыгрывать. И навод, когда вернулся в Минск, так само не стал украинский. Но он там сказал, что да, все, супрать нашли, там бандеровцы про скоску. Но основной фокус был на Европу, вот как бы там в Литве, значит, как бы разбирают помники
3: могилки там
4: со советских солдат. То есть вот как бы фокус на Европу. Але не на всю, вот принамсі на Литву. Вот. Хотя тут уже коли полемизовать и, так сказать, пригадывать, то можно сказать, что в Шевляе все-таки вот это захоронение, правда, захоронение, это не мемориал, а захоронение, его, да, эксгумовали и перенесли на иншее место. А мы памятаем, что робили в Беларуси зусім недавно с могилами, так само могилами, где кости людей лежат, солдат АК. Их просто разбурали, их никуда не переносили. просто разбурали, развеивали по ветру. А там люди так само забитые лежали. Ну, это вот так, для поравнания, для контраста. Але вертаючися, да, вот как бы этих промов у Лукашенко, я бы не сказал, что они все лето были какие-то надто, ну, вот, надто агрессивные. Они были так, средне агрессивные, я бы сказал. И зрозумело чему? Зрозумело тому, что протягивается диалог с США. Вот, и вот мы литерально вчера чули, так сказать, реплику с Белого дома. Трамп сказал, да, вот вызволили почему-то на мою просьбу, на просьбу Навроцкого до меня, а на мою просьбу до Лукашенко, молодец, кол, и Лукашенко, ну, коли не молодец, то, так бы мовить, дякуй. Приемно, опошнее слово. То есть диалог отбывается. А кроме того, все ж таки, как бы с Польшей, например, ну, как бы вынули две самые такие болючие занозы. Это справа почёбута на воле. И миграционный кризис, ну, принамсі его притишили, прибили, там уже лишь бы такие, невеликие. И что открывает махчимость для, ну, не то, что там, так сказать, Польша станет братами для Беларуси, и наоборот, но, принамсі, махчима некий. И в этой ситуации особливо там махать руками и казать, что теперешняя Европа там сплошные фашисты, ну, для этого есть Озаренок, для этого есть, так сказать, там Шпаковский, иншие, так сказать, мысляры. Вот. А на высшем уровне так, ну да, ну вот, фашисты там были, а может и теперь нечто подобное, но как бы значительно меньше агрессивное, чем это вот, как бы это ТГ мысляры выказываются.
1: Гэта праграма «Еўразумі», размова з Дмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра сёлетняе святкаванне 9 траўня у Беларусі і Расіі.
3: Колькі гадоў спрабуюць дамагчыся ад Лукашэнкі дазволу на правядзенне гэтага шэсця бессмяротнага палка? Сёлета таксама спрабавалі, таксама згоды не далі, але, наколькі я бачыў, расійская амбасада ў Беларусі так з гонарам расказала, што нягледзячы ні на што, мы ўсё адно там правялі дзесьці там вось гэтае шэсце, бралі ўдзельнікі, удзел у гэтым шэсці супрацоўнікі амбасады, некія там прыезджыя таксама з Расіі расіяне, яшчэ там нехта. Ну і безумоўна, тут же ж как бы это ж не выйшлі там, ведаеце, на чарнобыльскі шлях ці там на акцыю супраць вайны ва Ўкраіне. Это ж вот выйшлі насуперак забароне прадстаўнікі расійскай супольнасці. Адпаведна, нікога не затрымалі. Але ці не паказвае гэта, што даплеваць мы хацелі на вашыя забароны па вялікаму тарахунку. Калі прымем такое палітычнае рашэнне, пойдзем і правядзем, што нам трэба.
4: Ну, видите, я думаю, что тут все-таки питание такое, как бы сказать, тонкое, и в этом смысле, на мой просто погляд, что взаимоотношения помеж Минском и Москвой официальными, Путиным и Лукашенко, но они не совсем такие, что вот что с Москвы загадали, то и как бы Лукашенко просто щелкая абсасами и выполняет. Тем можно сказать так, не по любым питаниям отбывается загадами, по нечем, махчимо и загадами. А по нечем, вот скажем, с тем же полком. Ну да, Путину, я думаю, было приемно, идеологам российским, было приемно, коли вот и Беларусь, как Россия, значит, вот святковала это самый бессмертный полк. Это как бы такой певный нарратив, как бы. А в Беларуси не хочет. В Беларуси не хочет не тому, что там это свято не подобается, но это вот как бы пристёгивать надто далеко себе, надто щильно, да, вот этой российской, так бы мовить, колымаге, воску идеологичному. И от этого и ранее крышечку дистанциовались, и протягиваются. Вот у нас свое свято, Беларусь памятая, оно как бы в нашем формате, оно, его мы придумали, и навод, коли возвернули увагу, вот Лукашенко в Москве, вот зараз, и минулые разы, он был с этой, с стужечкой белорусской, то есть червоно-зеленой, а не георгиевской, как бы там принято у России. Это да, это не означает как бы цалком такое, знаете, откидание цалком российских нарративов, ну, это певное дистанцирование, не там мы вот так сробим. И тут, десь там, я не ведаю, в Витебску, скажем, дозволили так, прижмурвающий вока, ну, вы провели, да, добро, пришли из амбассады, окей. А в Минску, вот скажем, не, и в Минску, махчима бы и перешкодили. То есть, такая крыху гульня, крыху пинг-понг, вот это дозволено, вот это дозволено. Каждый бок, как бы, проверяя, вот где червоная линия, тут можно как бы порушить тени. Ну, вот как бы оно проверяется. То есть, нема в Москве такой линии, что вот мы повинны примусить, чтобы как в каждом городе, в каждой вёсце был бессмертный полк. Нет, ну, пожадано было. А они не хотят. Ну, ладно. И тут, то есть это не такое важное питание, как что-нибудь иншее там, я не ведаю. Вот праца ВПК, коли б Лукашенко сказал, нет, не будем мы на вас працавать, на вашу военку. Вот тут, я думаю, бы, может, и загады прогучали. А так, ну да, неприемно, ну и ладно. Вот худшее за все, так мне сдается, оно отбывается. Ну и вы бачите, скажем, там вот, и коли брать лёс, там, приклад Бондаревой, там, Мирсалимовой, ну это вот так само. Был час после 20-го года, они там летние как королевы ходили, там, командовали белорусскими чиновниками, вот. А потом так перестали. Кого-то и по носу щелкнули, кого-то там на пару суток посадили, кого-то звольнили, но не знищали, не на 10 годов сажали.
3: На 10 годов не сажали, выбачайте, что перебиваю, але вы бачите, яны апошнім часам неяк знікли. Я уже нават чуў такую версію, што это вот незалежныя СМІ беларускія перасталі іх узгадваць. Так вот іх і нема ў інфапрасторы. То бок, пакуль бы узгадывалі, і яны былі, і чыноўнікі іх баяліся. Узаемазвязана ці не?
4: Не, я думаю, не. Я думаю, что все-таки, ведаете, не будем уявлять нашу роль как демиургов. Я думаю, что развитие подеи, 20-й год сходит минулое, Россия, ну, скажем так, не перемагая триумфально в Украине. Люди во владе бачат, что коли как бы уже совсем далеко-далеко-далеко оно все зойдет, так уже тогда даже как бы от лукашенковской Беларуси ничего не застается, просто Россия, Тамбов. Вот. А Тамбовом быть, в принципе, не хочется. А кроме того, чисто функционально. Видите, ну вот в 20-м годе своя такая была атмосфера, и там все правда сидит чиновник, случайно белорусский чиновник, он и за Лукашенко там, и за Путина, может, вот, и за сябровство. Но когда приходит какая-то тетка и начинает ему казать, вот, надо там то-то, там белорусскую, чему у вас там белорусская мова, вот там написано, повсюду российская, а вот тут белорусская, уберите белорусскую. Дорогая, ты кто? Вот ты кто такая? Ну, я вот там, ну, раз, два, три, пять, десять. Ну, потом людям просто надокушивать. И как бы это такая реакция в данном выпадку не только каких-то конкретных людей, а реакция, ну, вот этого сословья, этой страты громадской, которая, ну, кажется, что это нарушение правил, это неправильно, когда какой-то активист с улицы, как бы нами командуя, им это не подобалось, а когда это было там сбоку оппозиции, там, когда оппозиция чего-то от них потребовала, ну, и когда, умовно, короче, Бондарева умовная, кажется, что вы там повинны, да ничего мы тебе не повинны, дорогая.
3: Ну так, да, спадзяюся, што будзе як вы там, перафразуючы Булгакова, памятаеце, калі Бендер Шуры Балаганова казал, а потом ваши власовские триколоры примелькаются?
4: Просто бить. Ну, бить не бить, но уже вот у Мирсалимовой там было пару проблем. Так что, жыццё такое.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён пракаментаваў парад Пуціна на 9 траўня.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Хата за базовую. Чаму беларусаў не вабіць вёска?
6: Будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, ага. нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, ну, хутчэй за ўсё, яны будуць знікаць.
2: Што важнейшае за дабрабыт людзей у Беларусі?
7: Это такой абразова-паказательны цілятнік.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: У Києві пакуль нема активного бомбування, обстрілів і запуска дронів. Ситуацію навіть можна назвати стабільною відносно останніх нескольких тижнів. Такі свідчення дає білорус, який стало живе в українській столиці, Тимофій Кахнович.
1: На даний момент, наверное, із-за того, що хорошая погода, весна, і вже достатньо довго, слава Богу, как бы не було у нас в Києві обстрілів, там тривог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, как вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: Ну, в нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока вот как бы так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этих мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-то, какое-никакое там перемирие, там эти несколько дней. Ну и потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть вот то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если не немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодогоды зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Ну, конечно, так, я думаю, ситуация вокруг Ирана, обострение там в этом Армурском проливе, как это, насколько быстро там эта ситуация разрешится, и, соответственно, с моей точки зрения, эта там военная напряженность, она как бы отвлекла на себя все внимание всего мира, и Украина с Россией сейчас стали как-то война Украины, России с Украиной, правильно сказать, стала как-то, не на первых шпальтах. Ну вот думаю, что вот это, мне кажется, вот в таком мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном вот на первом плане даже.
2: А як гэты сусветный конфликт отбился на вашей реальности? И чьи отбиваются? Если только это такие информационный фон?
1: Реальность, вон, да. Бензин, топливо выросло на заправках. Соответственно, это ж энергоноситель. Ну, во всех сферах, то есть у нас там электричество, если в частном секторе еще как бы, ну, понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны кацапов. Но тем не менее, то есть это все, ну, удорожание. Вот, ну, реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают все, дорожают цены.
0: Гэта кажа беларус, які жыве ў Кіеве. З апошніх навінаў можам таксама тое сёе распавесці. Напрыклад, тое, што зараз Украіна прапановае расейцам узаемнае спыненне ўдараў па аэрапортам, і Еўропу просіць быць пасярэднікам. Пра гэта прынамсі піша выданне «Палітыка». І украінскі бок мяркуе, што Крэмль можа мець стымул да удзелу ў такім пагадненні, бо расійскія аэрапорты, уключаючы міжнародны аэрапорт Шараметьева ў Маскве і Пулкава ў Санкт-Петербурзе, становяцца ўсё больш уразлівымі да украінскіх атакаў.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: А зараз, спадарство, переходим до так само адметной темы. Белорусский институт публичной истории провел онлайн-дискуссию «Суды над мертвыми. Пошук справедливости и инструмент пропаганды. Пытальник». И она была присвеченная практике судовых процессов, как вы могли чуть над уже померлыми людьми, яких у Беларуси обвиняют у геноциде белорусского народу. Адвокатка и правооборонца Наталья Мацкевич подкресляла, что сами суды у Беларуси над померлыми суперечить базовым принципам права.
1: Есть ли подобные нормы в законодательстве других стран? С точки зрения уголовного права, конечно, они должны быть, ответственность за геноцид должна быть установлена в уголовных кодексах, но процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. Потому что презумпцию невиновности никто не отменял, а из нее вытекает стандарт доказывания вне всяких разумных сомнений. А вы не можете доказать ничего вне всяких разумных сомнений о субъективной стороне и о субъекте умершего человека. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт – это наличие разумных сомнений. В таких процессах над умершими нет никакой возможности соблюсти стандарты и гарантии справедливого разбирательства, даже те, которые записаны в УПК. То есть право на защиту, право выдвигать аргументы в свою защиту.
2: Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелка означает, что белорусское законодательство об геноциде белорусского народа фактически створяет погрозу криминального переследа за любые сумневы або разваги на эту тему.
3: Одним из злочинства, якое за

0: покоїнчик. За руку вяде про кошмары уснення. Дай мне загаснуть у твоей руце. Я твоя свечка, доволю знайомий інчик. За руку вяде про кошмары уснення.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 8:00 у Беларуси, 7:00 у Польши.
4: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. Выборы у координационную раду не начались у вызначенный час. У Белостоку прошел 20-й краевый съезд белорусского громадско-культурного товариства.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
4: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала дитячий садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки ВПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар, у области пошкоджены дитячий садок. У Днепры пораненный человек, пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а у Харкове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирия так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. У относенных до опошних нескольких дней ситуацию у Киеве можно было назвать стабильной. Это час, коли не было активного бомбардования, обстрелов и запуска дронов, расповел белорус, який стало живя во украинской столице, Тимофей Кахнович.
5: Хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, как бы не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, как вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну, а в Киеве, в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
4: Полномасштабная война в Украине не спыняется уже 5-й год. Перемовный процесс по завершению боевых действий покуль что на паузе. До белорусских тем. Як уже поведомлялося, старт голосования на выборах у координационную раду запланованы на 11 травня о 22 годины по Менску, был сорваны одразу после запуску системы. Старшиня выборчей комиссии Алена Приходько отзначила, что в момент старту выборов на платформу была зафиксована беспрецедентная нагрузка, якая привела до фактичной недоступности системы для выборщиков.
6: По 21 године пасыт 22 по Менску. Был старт выборам, и то, что мы назираем, это беспрецедентную атаку, DDoS-атаку на платформу для голосования, в связи с чем она на данный момент недоступная. Мы ее тестуем на устойливость у тем лику, але сподіваюся, что хутка повернуся до вас с добрыми новинами.
4: Поводле информации выборчей комиссии, техничная команда протягивает тестование и обновление стабильной працы сервису. Час обновления доступу до голосования покуль не обвешаны. У Белостоку подчас 20-го краевого съезда делегатов белорусского громадско-культурного товариства 10 травня переобрали не только старшиню организации, але и его наместников. Так, наместницей старшини головного правления БГКТ была переобранная Данута Томашевич, якая расповела про основные выклики деятельности.
7: Я занимаюсь при так великих наших импрезах, при организации с коллективом нашим белорусским и на связи. Но, ведомо, бракує грошей. Но это, ведомо, я головная речь у працы организации. За все треба платить, ведомо. Мы ж великая сцена и, ведомо, можно потанцевать. Так само коллективы, а квотно приезжать на все импрезы. Но, ведомо, это так само кошт транспорта.
4: По словах спадарни Томашевич, головные выклики, якія сёння стоять перед белорусской супольностью на Подляши, скорочение колькости активных удельников, все меньшее выкористание белорусской мовы у повседённом житті и необходность притягнення молоді до деятельности организации. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сегодня на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями, короткочасовый дождь, навальница, при ее мощные ливни и шквалистые узмацнения ветру порывами 15-20 метров за секунду, температура по ветру 17-19 тепла.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
3: 98,1 FM, наша хваля у Белостоку и Городнинага, 99,2 FM у Берести да Белой Подляска. Это только некоторые пункты, где можно слухать рацию. Мы вещаем по ободва боки белорусско-польской мяжи. Еще ширейший охоп онлайн, да, его можно долучиться про сайт рация.com, да, онлайн-трансляции мою на увазе. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах, так само выбирайте для себе зручный и головный обеспеченный вариант, коли вы слухайте або карыстаецеся нашими ресурсами из Беларуси. Наперадзе яшчэ шэраг адметных важных тэмаў. Заставайтеся з нами.

0: Матеріали життя діаспори, допомога Україні українцям, підтримка білоруських політв'язнів у міграцію, тим ліку фінансова супраця з іншими діаспорами з постсовітських країн. Це все діяльність на сьогодні представників білоруської діаспори у шведському місті Гетеборг, каже громадська діячка Ірина Лунгрен.
1: Сейчас в основном у нас вот мы собираемся и какие-то делаем как бы общие гуманитарные вещи, вот отправляем медикаменты или какие-нибудь медицинские принадлежности Украине, то, что вот нам дают больницы или вот пациенты сами, которые вот не использовали что-то там, вот, например, подгузники или какие-то там, например, пластыри, то мы туда отправляем. А вот недавно, вот буквально в четверг у нас был Долин, приезжал к нам, и мы, у нас была такая встреча очень интересная с кинокритиком Долиным. К сожалению, вот белорусские к нам артисты не приезжают, а хотелось бы. Вот. Ну и так в общем встречаемся, общаемся, пишем письма политическим заключенным. Белорусы там не сидят, в Беларусь нельзя писать, но пишем в Россию. По-моему, даже попадаются вот пару человек, которые из Беларуси, но сидят в России.
2: А коли вы встречаетесь разом, то про что размовляете?
1: Про все. Про вот, например, Тихановскую, про то, как вот очень хорошо, что выпускают политических заключенных, что это очень большое вот дело. По крайней мере, не так уже сердце болит, как раньше. Вот так вот.
2: Ці маці можемось підтримувати білоруських політв'язнів, які зараз опинулися за межою, і у чому ця підтримка проявляється?
1: Ну так, да, от ми збираємо гроші і передаємо туди на нужди політичним заключеним теж. Нас не так багато, але в Польщі я знаю, от передаємо в Польщі туди.
2: А коли ми кажемо про ніякі такі легалізаційні, може, питання, чи там побутові, чи сутикаються білоруси з якими проблемами, може, щось разом вирішають?
1: Потихоньку, в основному ті, які приїжджають сюди, це не по убежищу, в Гетеборг, а по роботі або по учебі, і як-то швидко дуже асимілюються, і все в порядку у них. Так.
2: Політичні мероприємства, чи мають місце, вони бути у вашій просторі?
1: Як-то зараз тише стало дуже. Не очень, но такие знаковые даты, то мы, конечно, празднуем. Вот будет год протестов в августе, обязательно тоже выйдем, что-нибудь сделаем, какую-нибудь протестную акцию поддержать, чтобы мы помним, мы не забыли. Вот так.
2: Чем связываете эту такую политичную тишину?
1: Ну, люди подустали, конечно, понимаете, уже повестка ушла основная, поэтому вот так вот.
2: И в связи с этим же питанием, как думаете, что могло бы дать новые импульсы у диаспоры?
1: Нет, такая активность она есть, но просто вот понимаете, сейчас конкретно вот, допустим, собираем деньги, помогаем, остальное как бы, ну, демонстрациями, конечно, добьешься, но не так много, как чем-то конкретным, понимаете. Например, вот тот же сбор денег. А демонстрация, ну, раньше было больше демонстраций, ну, сейчас меньше.
2: Як у вас виглядає так само супраця з іншими діаспорами? На чому вона полягає?
1: Ну, звісно, ми дуже не з російськими, з українцями, вместе всі дуже хорошо общаємося. І говоримо і на русскому, і на білоруському, і на українському одновременно друг з другом. Всі друг друга розуміють. Ну, в основній масі.
2: Які супольні мероприємства ладите, які у чому дільничаєте, що у вас об'єднує?
1: Да, много разных таких. Вот, например, какое-нибудь рисование вместе. Вот мы рисуем через неделю. Собираются люди разных национальностей, и шведы, и англичане, и украинцы, и белорусы. Ну вот у Долина, например, на этом вечере, у критика Долина много людей было разных национальностей, русскоговорящих. Вот. Так что все хорошо у нас.
0: Про гэта сведчыць грамадская дзяжка Ірына Лунгрен. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша ўжо лякальная, датычная беларуска-польскага памежжа.

про пилатес, жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. День дрыжачей рукою дяды, життю выкресливаюць годы. Год ці 15, але стеражися. Яны могуть выкреслить і целые житті. Раскидала выбухом нас по земли. Як шмат мы хотели

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: На Вітівщині починаються збори територіальних військов. У Польщі по факті хакерської атаки на інтернет-бібліотеку Communicat.org узбуджена кримінальна справа. У Білостоку пройшла прес-конференція, присвячена старту акції «Фундушовий май-2026».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Навучальные сборы с военнообязанными, приписанными до территориальных войсков Лепельского и Чашницкого районов Витебской области, начинаются сегодня, 12 травня, поведомляя пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Подрыхтовка военнообязанных будет скированная на навучание узгодненным совместным деянием с супрацовниками территориальных органов внутренних справ и доброохотниками народного ополчения при выполнении задач территориальной обороны – говорится о поведомлении. 5 травня Минобороны поведомила про початок сборов на Городенщине с военнообязанными территориальных войсков Лидского района. 11 травня Белорусский институт публичной истории провел онлайн-дискуссию «Суды над мертвыми. Пошук справедливости ти инструмент пропаганды», присвеченную практике судовых процессов над уже померлыми людьми, яких у Беларуси обвинувачивают у геноциде белорусского народа. Юрист правооборонного центра «Весна» Павел Сапелка означает, что белорусское законодательство об этом геноциде фактично створяет погрозу криминального переследу за любые разваги на данный тему.
4: Историки, юристы, все те, кто основе на вот этих формальных подходов, когда они кажут, что это не геноцид, отмовляется геноцид белорусского народа, навод, когда ты юридично уходишь в юридичные спречки, то не это особный вид криминального злочинства.
3: Адвокат и правооборонца Наталья Мацкевич подкреслила, что сами суды у Беларуси над померлыми суперечить базовым принципам права.
5: Но процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров другой стандарт – это наличие разумных сомнений.
3: Удельники сустрэчы абмеркавалі, чаму беларускія ўлады вяртаюцца да справ людзей, якія даўно памерлі, чаму многія абвінавачаныя не былі асуджаныя пры жыцці і ці можа дзяржава выкарыстоўваць гістарычную памяць як элемент ідэалагічнай палітыкі. До мясцовых тем. Белостоцкий отдел Центрального бюро полиции Польши по борьбе с киберзлочинностью распачал криминальную справу по факте хакерской атаки на интернет-библиотеку Communicat.org, якая отбылася у ночь на 7 травня. Про это поведомил на свою сторонце Facebook засновальник и керовник Communicat Ярослав Иванюк. Нагадаем, что в вынику хакерского нападу была порушенная праца интернет-библиотеки. Поводле Иванюка Communicat.org по умовах узмацнення рэпрэсій супраць беларускай, ва умовах узмацнення рэпрэсій супраць беларускай культуры і мовы ёсць не толькі бібліятэкай, але і інструментам аховы культурнай спадчыны, а таксама платформай, якая падтрымлівае свабодны доступ да ведаў і незалежнай творчасці. На яго серверах захоўваецца больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацый: кнігі, газеты, часопісы, аўдыёкнігі, відэа і аўдыёматэрыялы пра Беларусь. У Белостоку прошла пресс-конференция, присвеченная старту акции «Фундушовый май-2026» у Подляжском воеводстве. Организаторы представили программу больше як 50 бесплатных мероприемств. Координацию акции у регионе ожидавляя департамент керования фондами и программами Маршалковской управы Подляжа. Его директор Каролина Перковска поведомила про запуск конкурсу «Зна что месяца», який будет проводиться на протягу мая.
6: В каждый пятник до конца мая, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje.
3: Приз у конкурсе – сямейный ваучер у Эпицентрум науки у Белостоку. Организаторы подкресливают, что конкурс мая не только забавляльный, але и осветницкий характер. И он повинен звернуть увагу жихару на масштаб зменов, которые отбылись у регионе, дякуючи европейским инвестициям. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэта ўторак воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Белорусское радио рация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые локуются за межу, стимкнутся, заховывая связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио.

Юрий Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска». Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Синоптики пужают. Короткочасовые дожди, местами моцные дожди, навальницы и макчимы навод град. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер изменливых напрямков от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, местами моцный порывистый, там до 20 метров на секунду, кажуть. Атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу вам не в забаве, дочекайтесь.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. В Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПЕН опубликовал огляд стану порушения культурных правов у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Владимир Лапцевич. Варто дочекаться.

0: пытается.
1: Ну, тут еще про Америку. Он был соправдный от белорусской интеллигенции, соправдный украинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11-я година у Польши.
3: Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных прав у первом квартале бягучего года.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: После завершения трехдневного перемирия, инициированного президентом США Дональдом Трампом, Россия атаковала детский садок и жилые дома в Украине. Про это поведомляют украинские СМИ. Под атакой были Киев, Днепр и другие регионы Украины. Есть потерпелые. Так, у Киеве обломки БПЛА упали на 16-поверховик. Узник пожар. У области пошкоджены детский садок. У Днепры пораненный человек. Пошкоджена транспортная инфраструктура. У Херсоне потерпела 68-годовая женщина, а в Харькове дрон трапил у дах дома, пораненный один человек. А кроме того, за час перемирия так и не отбылся анонсованный обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. До белорусских тем. У Белостоку у каплицы при Римо-католицкой парафии Найсвятейшей Панны Марии из Гваделупы, где что неделю проводятся белорусскомовные набоженствы, отбылася святая имша у интенции загинулого белорусского политвязня Витольда Ашурка на пятую годовину его покутницкой смерти у застенках Шкловской карной колонии. Говорит Сергей Пантус, сябра и поплечник Витольда Ашурка.
4: Витольд был нашим сябром, тому все его сябры пришли сегодня на имшу, возгадали Витольда, помолились за спочину Витольда. Ну и это важно, вельми, памятать, бо покуль мы памятаем, то есть подел на перемены в будущине.
3: Витольд Ашурок – громадский и политичный активист с города Березовка. Был в черговый раз арештованы у вересня 2020 года. У студені 2021-го засуджены суддёй Максимом Филатовым до 5 годов зняволення. 21 травня того ж года стало вядома, что Витольд загинул у застенках Шкловской карной колонии. Обставины его гибели засакрэчаны дагэтуль. Белорусский ПЕН опубликовал мониторинг порушения культурных правов и правов человека у дочинения до деячей культуры у Беларуси за студень-соковик 2026 года. Поводле яго за гэты период протягивался политично мотивованный переслед деячей культуры, криминализация культурной деятельности у целом и литературной творчести у приватности. У огляде означается, что дякуючи соковицкому помилованию агульная колькость политзняволенных у Беларуси опустилась ниже за отзнаку у 1000 человек. Тым не менш, пераслед іншадумцаў і ўзровень рэпрэсій у краіне ў цэлым не зніжаюцца. Так, у першым квартале 2026 года былі памілаваны каля 20 работнікаў сферы культуры. Пры гэтым у той самы час праз арышты або затрыманні прайшлі не менш за 23 дзеячы культуры, а 15 прадстаўнікоў сферы былі прызнаныя палітзняволенымі. Станам на канец сакавіка 2026 года за кратамі ці ва ўмовах абмежавання воли знаходзіліся не менш за 128 дзеячаў культуры. Інфармацыя з мяжы. На памежным пераходзе ў кузніцы Беластоцкай польскія мытнікі звярнулі ўвагу на маёмасць 71-гадовага грамадзяніна Літвы пры праходжанні ім мытнага кантроля, калі ён накіроўваўся з Беларусі ў Польшу. Падазрэнні выклікалі скрынкі з-пад кукурузных хлябцоў. Упакоўка была загерметызавана і выглядала нібыта запячатанай на заводзе. Аднак падчас праверкі аказалася, што замест хлябцоў у 18 скрынках знаходзяцца беларускія цыгарэты. Усяго 554 упакоўкі. Канфіскаваныя цыгарэты трапілі на склад мытнага аддзялення ў кузніцы, а 71-гадовы кантрабандыст аштрафаваны на 14 700 злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 15 до 18 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуси заезжая, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинстве.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация.

0: такого виртуального кандидата? И каким мусил бы быть, как у Беларуси были соправдные выборы?
1: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольше не уразила

Белорусская радиорация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляски. Наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Короткочасовые дожди, месяцами дожди моцные, макчимы. Навальницы, да и град так само макчимы. Температура по ветру от 15 до 18 тепла. Ветер зменливый от слабого до умеренного. При навальницах порывистый, месяцами моцный порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.

Россия атаковала украинские города после завершения трехдневного перемирия. У Белостоку прошла имша на пятую годовину покутницкой смерти белорусского политвязня Витольда Ашурка. Белорусский ПН опубликовал огляд стану порушения культурных прав у первом квартале бягучего года. Про это и про иншее, про 8 хвилинок у новинах на Радио Раце.

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дайан Ворвік, Єнс Юри, Стів Уінвуд, а так само гурти The Faces, Aria, The Cult, Kiss, The Tool. Долучайтеся. 12 травня 1928-го народился Бёрд Бакарак, американский пианист и композитор, який написал сотни шлягеров. До того ж, он одним из первых композиторов самостоятельно продюсовал многие свои записи. Сусветную ведомость он набыл у 50-е годы, аккомпануючи и гастролюючи с Марлен Дитрих. У 57-м Бакарак сустрел поэта-песенника Хэла Дэвида, с яким и супрацовничал тягом наступных двух десятигоддзяў. Менавіта яны спрыялі узыходжанню зорки Дайан Ворвік, для якой написали 38 хитов, включающих классичную «Walk on by».

0: Ранкові ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 12 травня 1948-го народился Стив Уинвуд, ангельский музыка, мультиинструменталист и автор песень. Окромя поспяховой сольной карьеры, у молодости удельничал у гуртах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Faith. У 70-е и 80-е займался переважно сольной карьерой, однако широкую популярность здобыл только у другой полове 80-х синглами High Love и Roll With It, которые узначалили Billboard Hot 100. Один из них и слухаем. We'll be right back.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 12 травня 1958-го народился Владимир Холстинин, советский и российский музыка да автор песень, наибольш ведомый как гитарист, засновальник, лидер и один и неизменный удельник гурта «Ария». Грать на гитары пошел еще подлетком, спробовал створить школьный ансамбль. Захоплялся музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой командой называет Jet Rattle. Скончил Московский энергетичный институт, мая диплом инженера-энергетика. Подчас в учебы и почалась творчая деятельность. У 85-м годе был заснованный гурт «Ария». Назву пропоновал аккурат Холстинин.

0: Радіо Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация. Крутка.

мысли, обмежеваны ходы, сутыкнений и позерки, отрывать голод души, обмотанный утопией, усмехнусь о себе.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. На Витебщине начинаются сборы территориальных войск. На Подляши проходит 15-я агульнопольская конференция с циклу «Явреи Усходней Польши». Украина хочет аэропортового перемирия с Россией при посередництве Евразвяза. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Навучальные сборы с военнообязанными, приписанными до территориальных войск Лепельского и Чашницкого района Витебской области, начинаются сегодня, 12 травня, поведомляя пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Подрыхтовка военнообязанных будет скированная на навучание узгодненным суместным деянием с супрацовниками территориальных органов внутренних справ и доброхотниками народного ополчения при выполнении задач территориальной обороны, говорится у поведомлении. 5 травня Минобороны поведомила про початок сборов на Городенщине с военнообязанными территориальных войск Лидского района. 11 травня Белорусский институт публичной истории провел онлайн-дискуссию «Суды над мертвыми. Пошук справедливости и инструмент пропаганды», присвященную практике судовых процессов над уже померлыми людьми, яких у Беларуси обвинувачивают у геноциде белорусского народа. Юрист правооборонного центра «Весна» Павел Сапелко отзначил, что белорусское законодательство об этом геноциде фактично створяет погрозу криминального переследу за любые разваги на данную тему.
3: Историки, юристы, все те, кто основываясь на вот этих формальных подходах, когда они кажут, что это не геноцид, отмовляется геноцид белорусского народа, навод, когда ты юридично уходишь в юридичные спречки, то не, это особенный вид криминального злочинства.
2: Адвокат и правооборонца Наталья Мацкевич подкреслила, что сами суды у Беларуси над померлыми суперечат базовым принципам права.
4: Процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров – другой стандарт. Это наличие разумных сомнений.
2: Удельники встречи обмерковали, чему белорусские улады вертаются до справ людей, которые давно померли, чему многие обвинувачены не были осуждены при жизни. И чи може держава використовувати історичну пам'ять як елемент ідеологічної політики. До мясцовых тем. У Белостоку учора распачала працу 15-я агульнопольская навуковая конференция с циклу «Яуреи Усходней Польши». Сёлетняя сустрэша, присвеченная теме формы памяти яурейского свету у Центрально-Усходней Европе, и собрала доследчиков истории, литературы и культуры с разных навуковых центров. Про особливости конференции расповёл организатор, профессор университета у Белостоку Ярослав Лауский.
5: Цехом тегорочной конференции есть то, что в większym stopniu zaznaczają się referaty dotyczące ziem białoruskich. To mnie bardzo cieszy, bo mieliśmy troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich.
2: Сегодня drugi dzień konferencji. Jego zaplanowali u Tykocinie, jednym z najważniejszych miejsc jałrejskiej spadczyny na Podlaszy. Pro znaczenie tej czaski sustreczy каже супрацовник галереи имя Слендинских и уродженец Одессы Дмитрий Макляков.
6: Тыкочин – это столица. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендинских уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот.
2: Подчас двухдневных дискуссий доследчики обмеркуют формы захования памяти про еврейский свет Центрально-Усходней Европы, литературную спадщину и культурную историю региона. И до темы российско-украинской войны. Украина пропоновала Евразвязу допомогши домовиться с Россией об так званым аэропортовым перемирье, узаемной отмове от ударов по аэропортах. У Киеве лишь, что такая обмежеванная домовленность может стать первым практичным кроком до обновления перемовного процессу. Про это у интервью выданию «Политико» заявил министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он означил, что Киеву, вероятно, потребна новая роль Европы у мирных перемовах, покольки дипломатичный процесс под эгидой США заповолился, а Путин не демонструя готовности до больше широкого погоднения об спынении войны. Поводле себе и одним из максимальных вариантов может стать створение европейской платформы або специальной группы, якая бы занималась просовыванием аэропортового перемирья помеж Киевом и Москвой. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, магчымы град. Тэмпература паветра плюс 15, плюс 18. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Программа с архива Белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация запрошает на репортаж.

0: Мы вещаем на хвале 98.1 FM Севастоку.
1: И так само у интернете.
0: Рация.кром.ком. Жизнь в небе скон!

0: Літаратурная программа Андрея Степанюка. А у их поэзия, проза и авторская песня. Верши читая Михал Андрасюк. Слухайте каждую субботу у 16.05. Программа повторяется каждую неделю у 15.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропануя. День с рацией.
2: Ну, так само зараз докладно операцкий район застоится до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Далее Микола Бенько оператует и треба убиваться за концерта Газманова у Менску.
1: Комментар рации.
3: После чергового 9 травня у Беларуси застался тяжкий послесмак. Видовочно, что змест свята давно вышерпался. Мы бачим уже не память про ахвяров и героев Другой Светной войны, а все больше агрессивное навязывание российского имперского нарративу про русский свет. Замест человеческой трагедии войны – пафос, милитаризм и чужая идеология. Особная история – эстетика. Все это выглядит как дивная сумесь брежневского застою и танной компьютерной гульни. Гигантские инсталляции, сценичные конструкции, декорации, все это выкликает чувание безгустовности и штучности, нібыта свято робить не для людей, а для телевизийной картинки. Найбольш спрэчак, однак, выкликал концерт одиозного российского спевака Олега Газманова у Минску. Судячи по кадрах социальных сеток, людей там сапраўды было немало, некалькі тысяч докладно. И выглядит это довольно цинично. На фоне войны в Украине у центра Минска выступает человек, який открыто подтримливает российскую агрессию и шмат годов працует як артист русского свету. Газманов давно стал часткой российской державной пропаганды. Он подтримливает аннексию Крыма, выступает на прокремлевских мероприемствах, удельничая у концертах у подтримку войны и находится под санкциями шерогу заходних краин. У его репертуары песни к шталту офицеры, россияне, Россия, сделан в СССР, якія давно уже перетворились в гуковое сопровождение российского державного патриотизма и имперского реваншизма. Особливо показально гучить офицеры-россияне. Песня, якая сегодня на фоне российской войны супроти Украины, успрымается как открытая милитаристская декларация. Тому, коли некалькі тысяч человек у Менску подпевали гэтым песням, выглядало это, мягко кажучи, дивно. Особливо для краины, якая формально не удельничает в войне. После концерта многие интернауты почали обурено пытаться, неужо белорусы сапраўды настолько подтримливают все гэта. Але тут не варто упадать у крайности и отчай. Насамрэч, значную частку публики могли скласти россияне, туристы, люди, которые переехали в Беларусь после початку войны, або просто прихильники советско-российского культу 9 травня. И это цалком махчима. Однако треба признать и иншее. В Беларуси саправды есть частка громадства, якая ментально застается у российской информационной бурбалцы. Гэты люди годами живут у российском телебачанні, слухают российскую попсу, пропаганду и не бачат суперечности помеж войной во Украине и песнями про великую Россию. Саправдная ганьба тут не у тих, хто прийшов на концерт, а у тих, хто організував його менавіта у таким вигляді. Улади могли зробити акцент на білоруській пам'яті, на білоруських музиках, на нормальній чоловічій розмові про війну. Але яни свідомо зробили ставку на одного з самих одіозних російських артистів, який відкрито підтримує Путіна і війну. Але ці треба з гэтага робити національну трагедію навряд чи. Коли у двохмільйонному Мінську на концерт прийшли некалькі тисяч чоловік, гэта не увесь народ. Гэта нават не статистичная погрешность.
1: Комментар рации.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: І раксам далі працягваем наш эфір, распавядаем беларускія гісторыі. Жыццё ў замежжы мае сваю спецыфіку, так расказвае былы палітвязень, шматдзетны бацька, былы прадпрымальнік Вячаслаў Рахашчук з Пінску. 6 гадоў калоніі ўзмацненага рэжыму, адбіліся на здароўе і зараз гэта вызначае жыццё. З ім пагутарыла Аліна Андрыевіч.
2: Вы не былі пад пагрозай артыкула 411, калі там падаўжаецца тэрмін на год?
3: Мне гаварылі, што на меня возбудят уголовное дело по 411 статье. Я в ответ им говорил, а мне по барабану, говорю, мне будет лучше, может, сидеть в тюрьме, чем у вас тут в колонии. И я так понимаю, они делали назло и не возбуждали 411, потому что думали, что мне и правду будет лучше в тюрьме.
2: Хіба адсылаюць абавязкова в турму, яны ж маглі тут у колонии даць гэты год по 411-й? Никуда не отсылаете вас?
3: Но они говорили, что будет возбуждена 411 статья, когда мне уже дадут тюрьму. Я говорю, ну хорошо. Ну, не было такого. У меня один отказ был. Там еще надо было два, и было бы 411. Ну, они видели, что мне по барабану как бы...
2: Человек спокойно сидит, насолоджуется тюремным бытом.
3: Да. И они назло делали, я так думаю, что, скорее всего, ну, так и есть. Я не боялся 411. Те, кто боится, там, вот, они специально делают и отсылают. Потому что им там, по ихнему мнению, будет хуже, и они специально все делают, чтобы... сделать хуже.
2: Что вы можете сказать про нашу пенитенциарную систему? У вас такой богатый опыт, 6 целых годов.
3: Система работает, система перемалывает людей на постоянке. Занимается беспределом. Все там идет, как я знаю, по ихнему графику. Нужно с каждой колонии определенное количество людей посадить в ПКТ, определенное количество людей вывести в тюрьму, в тюремный режим, и определенное количество людей нужно возбудить 411-ю статью. Это, ну, как я знаю, это у них ежегодная программа.
2: Вас вызволили, але не вывезли.
3: Да, я освободился по звонку, ребята вывозили из нашего лагеря. Я вообще думал, что и меня вывезут, но... У нас решали, как я понял, это сотрудники администрации, кого вывозить, а кого не вывозить.
2: Но яны вывозили тех, кого как бы помиловали, а вы ж отсидели полностью свой термин. Яны не могли вас вывести.
3: Я не знаю, есть ребята, которых вывезли с нашей колонии, которые не писали на помилование.
2: Так, але ж яны нібыта вызвалілі датэрмінова. Як адбілася калонія на вашым здароўі?
3: Здоровье у меня с 20-го года после задержания, когда меня четверо суток избивали, у меня после этого постоянно болит и звенит голова. Мне никто не помогал, ни в СИЗО, ни в колонии. Таблетки я пил как бы обезболивающие, не более того. На обследование меня никто не возил. Я записывался каждые полгода к неврологу в колонии, но моя фамилия просто пропадала из списков, и все. Здоровье подшатнулось, зубы тоже. В колонии, когда при приеме еды я сломал 3 зуба, как я понял, камнями в каше. Там никто эту кашу либо не моет, не смотрит камни, либо они сами специально закидывают камни в кашу, и чтобы зубы так вот ломались.
2: И их не видать, этих каменчиков?
3: Нет, камни очень мелкие, круглые, они похожи на гречку ту же, нам там гречку давали, на перловку. Они похожи, их не видно, и просто ешь, и все, зуба нет.
2: Вы сбегли с Беларуси?
3: Я хочу сказать, что я не убегал ни от кого, а собрался, просто сам уехал.
2: И вам дозволили? Это, вы же были под наглядом?
3: Нет, мне никто не дозволял. После освобождения мне дали 2 года примитивного надзора, то есть я не мог покинуть пределы города без разрешения ментов, не мог покинуть страну, все, должен был отчитываться, куда я еду. Я туда не ходил, как бы не отчитывался, мне это не надо. Хочу сказать спасибо Байсол, они мне помогли, я оказался в Варшаве.
2: А тут вам у Варшаве? Да помогают?
3: Мне помогают некоторые люди, то есть подсказывают, как, что, до чего. Огромное спасибо за помощь.
2: Медичную допомогу вам оказывают?
3: Медицинскую допомогу мне оказывают. прошел врачей, прописали витаминов много, зубы сейчас начал делать.
2: Вам некую сумму грошовую выдали?
3: Байсол помог, и Белорусский дом помог тоже.
2: Вы зараз подали документы на оборону?
3: Подал документы на оборону, жду ответа. Отдал порядком 350 листов полностью. Еще хочу сказать спасибо крестной маме Марайке Вульф, которая обо мне подавала информацию в ООН, что у меня плохо со здоровьем. Она с Германии, с Бундестага.
2: Вы не женаты?
3: Был женат. У меня трое детей осталось в Белоруссии. Жена меня не встретила с колонии. С одной стороны, семьи уже нету. С другой стороны, менты после освобождения очень сильно за меня взялись и даже сказали, чтобы я готовил сумки с сигаретами и обратно поеду в колонию сидеть.
2: Еще не шукали працу?
3: Працу я уже нашел. В Варшаве зарплата хорошая. В будовничую компанию отказался. Зарплата меня устраивает.
2: А здоровье дозволить?
3: У меня нет другого выбора, надо работать.
2: Вы же у полиции не были до 20-го?
3: Не был полиции до 20-го. Я ни в чем не раскаиваюсь и не сожалею то, что я поступил именно так, потому что на моем месте, я думаю, поступил бы нормальный, адекватный человек именно точно так же.
2: Так вам еще и штраф платить по суду, окромя 6 годов?
3: По суду дали 278 тысяч белорусских рублей, примерно 100 тысяч долларов, там плюс-минус. Поконфисковывали имущество, там машины попродавали, высчитывали зарплаты в колонии.
1: И так свою историю рассказывает Вячеслав Рахашук, таксист, фигурант пинской справы, распочатый после падения ночи с 9 на 10 жнивня 20 года у Пинску. Вышел на волю 26 лютого 2026 года, зараз у вымушенной эмиграции.
0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Кривбурська радіо «Раса». Ми далі працягуємо наш ефір. Ну і так само зараз інформація з України. У Києві ситуація можна назвати стабільний у відносинах до останніх нікольких тижнів. Гида час, коли нема активних бомбардування, обстрілу, де не літають дрони, принамсі зараз нікоторий час. Розповідає білорус, який стала живе в українській столиці, Тимофій Кахнович.
1: На даний момент, наверное, из-за того, что хорошая погода, весна, и уже достаточно долго, слава богу, как бы не было у нас в Киеве обстрелов, там тревог, то есть таких массовых массированных атак, то в принципе так более-менее сейчас ситуация такая спокойная, стабильная. Больше, конечно, как вы знаете, там по пограничным регионам Днепр, Запорожье, Одесса. Вот. Ну а в Киеве в принципе, сейчас последние пару недель достаточно так стабильно.
2: А что мы можем с вами назвать такой стабильной ситуацией у разумения военного часу?
1: В нашем понимании это тогда, когда нас не бомбят, не обстреливают, не пускают дроны и ракеты. То есть пока так даже мирная жизнь.
2: С чем вы связываете теперь вертание этого мирного життя?
1: Возможно, с этим победобесием, то есть все-таки было какое-то, какое-никакое там перемирие, там эти несколько дней. Ну и потом, в принципе, судя по всем сообщениям, ситуация на фронте такая достаточно устойчивая с нашей стороны. То есть вот то, что читаем, видим, смотрим, то наши войска, ЗСУ даже продвигаются. Если немного, то все равно достаточно стабильно и постоянно.
2: Какие инфодогоды зараз самые главные у вашей информационной просторы и чему?
1: Ну, конечно, так

0: в мировом масштабе разрешение конфликта между США и Ираном вот, на первом плане даже.
1: А як гэты сусветны канфлікт адбіўся на вашай рэальнасці? І ці адбіваецца? Ці толькі гэта такі інфармацыйны фон?
0: Рэальнасць, вон, да, бензін, топліва вырасла на заправках. Соответственно, это ж энергоноситель. Ну, во всех сферах, то есть у нас там электричество, если в частном секторе ещё как бы, ну, понятно, социальный вопрос не повышают, хотя тоже уже устойчивые разговоры идут, что надо повышать и населению, то для коммерческих организаций почти в два раза выросли тарифы на электроэнергию. Это, конечно, не только с нефтью связано, конечно, это с бомбардировкой нашей энергетики со стороны кацапов. Но тем не менее, то есть это все, ну, удорожание. Вот, ну, реально у нас во всех практически отраслях, то есть начиная от топливной до заканчивая продовольственной, дорожают все, дорожают цены.
2: І тут трохи додам, повномасштабна війна в Україні спиняється уже п'ятий хур. Перемовний процес по завершенні бойових дій покуль на паузі.
3: Радіо Рація.

Дорогие, такие вот у нас новины. На встрече министру спорта Европейского Союза противники Польши выступают супер допуску до споборництва спортсменов из России и Беларуси. С этой ситуацией разбираемся, да и напереди еще больше информации про учить визит Тихановского Киеву. Все еще под питанием. Это еще тема на нашей хвале обовязково. Напереди не в забаве на початку наступной годины. Тут осудую Влад Гриневский. Передаю вам приветствие. Желаю доброго вечера. Каб дождь линий не лил на вашу голову. Ну и коляска, далее слухаем разом Белорусское радио РАЦЕ.

0: І так само зараз заклади часу Білорусі 18.10, 17.10, годинки показують у Польщі. Акрім Білоруська радіорація, наш ефір протягується.
1: Білоруська радіорація. З нами не згубиш правди.
0: З 19 по 21 червня виходить у стилі купалля, де разом з білорусами за межа у Німеччині рыхтуються до чергових літніх мероприємств, серед яких святкування купалля недалек від Мюнхена, а так само мероприємство до 40-ходдя Чорнобильської катастрофи, де інше, розказує перший старшиня білоруського об'єднання у Німеччині разом Марія Руть.
2: Святкуємо купалля великою кількістю людей, дітей, запрошаємо музику, проводим воркшопы и разные активности сами для себе. В этом году так само таки фестиваль отбудется. Вот как раз на выходных мы запустили анонс и анкету регистрации. Только ли у вас есть вольные выходные у червени и импет скататься в Баварию, то вельми запрошаем. Так само у нас идет подрыхтовка до осеньского нашего фестиваля, так само у Баварии, Минск Минга. Это уже так само будет пятый год, коли мы презентуем для, в основном для немецкой публики, сучасную белорусскую культуру. На протягу 2-3 дён будет вельми насыщенная программа. Вот как раз зараз над ей працую. Так само у гэтым годзе годкі Чарнобыльскай катастрофы 40 год для немцаў гэта вельмі зразумелая тэма. То бок, калі адбылася Чарнобыльская катастрофа, нямецкая грамадзянская супольнасць вельмі актыўна адрэагавала на гэта. У Нямеччыне была створана ініцыятыва дзецям Чарнобыля. Яны шмат год вазілі дзяцей у летнікі на вакацыі у Нямеччыну, у нямецкія сем'і вельмі актыўна прынімалі беларускіх дзяцей немецких семьях. На жаль, после 20-го года это стало амаль что немагчыма, и такая активность была амаль скончена. Але немцы все еще памятают про Чернобыль, и это, напэўна, первая ассоциация, когда ты кажешь про Беларусь. Тому мы плануем рассказывать про Чернобыль не только 26-го красавіка, который уже скончился, а весь год посвятить этой теме и ладить шэраг мероприемств по разных городах.
3: Расскажи, краска, больше про эту купалу сустрэчу, я сабе думаю, на гэта можа троху брак маёй адукацыі, а ў нямецкай культуры некая такое падобнае свята ёсць, вось як у купалля беларуская.
2: У немцаў не такая моцная паганская традыцыя, як у беларусаў. У іх ёсць гэтае свята сонцастаяння, калі самая кароткая ноч, але вось так, каб яны празнавалі нейкай народнай традыцыі, такога нету, такой хутчэй мы знойдзем.
3: Вяночкі не пускаюць, так, па вадзе?
2: Не, вяночкі не пускаюць.
3: То значыць, беларусы ім пакажуць, як гэта трэба рабіць. Можна трошачкі больш пра гэта мерапрыемства, да кога вы зараз рыхтуецеся?
2: У нас стандартный план, процедер as usual. У пятницу после обеда у нас заезд у наметовый лагерь. Ты люди, кто зарегистрировались, отримали подтверждение регистрации, оплатили квиток на это свято. Яны у пятницу после обеда заезжают, раскладывают наметы, рыхтуются проводить этот час разом. Адразу скажу, что это такое вельми агульное свято. То бок, нема такого, что есть во сне некая команда организации, якая несе отказанность за все и всех, каждый укладается, кто як може. Обовязково праца на кухне хотя бы один раз за гэты 3 дни. Треба поволонтерить, тихотовать ежу, ти прибирать после обеда, ти после вечера. Склалася гады такая традиция, что в пятницу вечеры мы глядим документальное кино под открытым небом. Коли до нас приезжает Алексей Полуян, то он еще рассказывает всякие кинобайки, и у нас некая такая дискуссия про сучасное кино отбывается. Другий день, суббота, заняты амаль весь день подрыхтовкой до купальня, до самого святкования. А так само есть программа воркшопов и семинаров на абсолютно разные темы. То бок при регистрации можно пропоновать провести некий воркшоп, и организаторы составляют программу, то бок параллельно идет 2-3 неких воркшопа. Это может быть что-то от психологической устойливости до неких консультаций, парад от эксперта по податкам у Немеччини, тих это могут быть белорусские танцы, ти, например, подрыхтовка для купалля. И у вечера отбывается суд, бо ты бачишь, вот амаль 2 дня ты с этими людьми, які живут у наметах, які, ну, так, вельми адзеты як на прыроду. І тут адзін момант, усе пачынаюць перапранацца ў беларускія нацыянальныя строі. Ты больш не пазнаеш гэтых людзей, ты не ведаеш больш, хто ёсць хто, бо ўсе выходзяць раптам вельмі прыгожа, нечакана. І пачынаецца святкаванне купалля з вялікім вогнішчам, з карагодам, з песнямі. І ў нядзелю гэта такі заключны дзень. Зранку яшчэ ёсць нейкая праграма, нейкія, можа, воркшопы, семінары паўтараюцца, нейкія новыя дадаюцца. І ў залежнасці ад таго, як далёка ехаць людзям дадому, то людзі вось недзе з абеда пачынаюць раз'язджацца.
0: Як разказваю Марыя Руць, у іх асяродку ўжо склаліся цыклічныя мерапрыемствы культурнага характару, сярод якіх супольнае святкаванне купалля летам ды фестываль незалежнага мастацтва ў восені, таксама ў Баварыі.
1: День з рацией.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Лічба ветэрор улада ў Мінску, праваабронца Сацункевіч у Вене. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду. 8 краінаў развязу выступілі супраць допуску беларусаў з дзяржаўнай сімболікай да міжнародных спаборніцтваў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Ситуация у Беларуси служит экстремальным прикладом того, как технологии, формально призначенные для громадской безпеки, перетвораются у инструменты тотального контроля и подавления громадянской супольности, заявила представница правооборонного центра «Весна» Наталья Сацункевич на сайт-ивенте «Назирание за мирными сходами у регионе ОБСЕ. Наступствы для права человека и стратегии незалежного мониторингу». Поводле слов Сацункевич, сегодня по всей Беларуси установлено около 60 тысяч камер видеоназирания, а на развитие этой системы выделено до 100 миллионов долларов. Белорусский досвід показывает, что личбовая безпека без демократичного нагляду непозбежно перетворается у личбовый террор. Наша задача не только документовать эти порушения, але и потребовать створения международных механизмов, которые не дозволят использовать технологии для снижения правов человека, резюмовала Сацункевич. Мероприемство отбылось в рамках конференции «Оборона громадянской просторы у личбовую эпоху», якая проходит 11-12 травня у Вене. Проголосовать на выборах у координационную раду 4-е скликание закликал беларуса у сегодня объединенный переходный кабинет. Перемены не отбываются сами по себе, и они потребуют системной подрыхтовки и мощных институтов, а выборы у координационную раду – один из наиважнейших этапов на этом шляху, заявляется у телеграм-канале объединенного переходного кабинета. Ваш удел у выборах координационной рады – творяє необхідну легітимність для усієї системи наших демократичних сил і проактивних діянь у інтересах Білорусі і білоруського громадства на міжнародній арені, підкреслює об'єднаний переходний кабінет. Означається, що для об'єднаного переходного кабінета координаційна рада – стратегічний партнер і гарант того, що голос білоруса буде улічуватися при прийнятті ключових політичних рішень. А выборы у координационную раду сегодня не стартовали у вызначенный час старшиня выборчей комиссии Алена Проходько. Отзначила, что в момент старту выборов на платформе была зафиксована беспрецедентная нагрузка, якая привела до фактичной недоступности системы для выборщиков.
4: По 21-й године пасет 22-й по Менску был дан старт выборам. И то, что мы назираем, это беспрецедентную атаку, DDoS-атаку на платформу для голосования. Мы ее тестуем на устойливость у тем лику. Але сподіваюся, что хутка повернуся до вас с добрыми новинами.
3: Паўнавартасны працэс выбараў стартаваў сёння, а поўдні ў сувязі з гэтым выбаркам каардынацыйнай рады прапанаваў падоўжыць перыяд галасавання. На сустрэчы міністраў спорту Еўрапейскага звязу ў Брусэлі сёння прадстаўнікі Польшчы выступілі супраць допуску да спаборніцтваў спартсменаў з Расіі і Беларусі, бо гэта можа перашкодзіць правядзенню міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Еўропе і стварыць праблемы для бяспекі грамадскага парадку, паведамляе польскае радыё. У прыватнасці, польскі бок заявіў, што на міжнародных турнірах няма месца нацыянальным сімвалам краіны агресоров. Отзначается, что Варшаву подтримали Эстония, Литва, Латвия, а так само Финляндия, Франция, Румыния и Швеция. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 да 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е. Сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 12 мая. Аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрэцыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном да нас далучаецца. Заставайцеся з намі. Гурт «Палац» ўжо гучыць у эфіры вечаровым, а далей чакаюць нас вопле Відаплясова, «Наві Бэнд», «Крыс Ры», «Крама», «Барі Уайт» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машарэй». Крышачку пазней, 20.30 паводле беларускага часу, нас чакае «Філіетон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Выборы у Координационную Раду почалися со спазнением. Международный звяз сучасного пятиборства снял обмежевание на удел белорусских спортовцев. Айцец Михаил Нигеревич отримал медаль «Глория Артист». Про гэта и дэнши новины праз 4 хвилины расскажа Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Русская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2. Программа с архива Белорусского радиорация.
1: Радиорация запрошает на репортаж.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 12 травня 1958-го народился Владимир Холстинин, советский и российский музыка да автор песень, наибольш ведомый как гитарист, засновальник, лидер и один и неизменный удельник гурта «Ария». Грать на гитаре пошел еще подлетком, спробовал створить школьный ансамбль. Захоплялся музыкой Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple, а любимой командой называет Jet Rattle. Скончил Московский энергетичный институт, мая диплом инженера-энергетика. Подчас в учебы и почалась творчая деятельность. У 85-м годе был заснованный гурт «Ария». Назву пропоновал аккурат Холстинин.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

святый Кузьма Демьян. Спином свадебку вечную, долговечную. Дожди можуть, не размочуть. Ветры веюць, не развеюць. Солнце сушить, не рассушить. А люди судят,

0: są kobiety. Пистолеты.
1: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.